24 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Твоя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Голоса Беларуси.

24 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Got me 10 feet off the ground.

24 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли. У микрофона Михаил Синицын. Dyson перевернул рынок, представив пылесос, который не только убирает, но и стерилизует полы. Встроенная ультрафиолетовая лампа убивает почти 100% бактерий, а датчики определяют тип загрязнения, выбирая между режимами пыль, шерсть или плесень.
2: Техно-джунгли.
1: Робот строит 3D-карту квартиры и моет полы, используя экологичный пар. Это же дорого, скажете вы. А что там с ценой такого чудо-агрегата? На данный момент это самый дорогой аппарат этой фирмы, ведь он стоит почти $1600. Готовы ли вы отдать такие деньги за чудо в сфере уборки? Каждый решит сам. Но создатели подсчитали, он экономит 200 часов в год, время, которое вы тратите на уборку. Устройство уже тестируют в европейских больницах. И кто знает, возможно, через некоторое время швабры и тряпки, которыми мы моем полы, станут достоянием музеев. Вашим проводником в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
2: Техно-джунгли.

0: Гомеле. 8 часов.
1: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
2: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
3: Новости искусственного интеллекта.
4: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
5: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
4: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
5: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
6: Включаю радио «Гомель ФМ».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
4: Музыка твоей страны.

0: Категория программы 12+. Не тормози. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Последние 2-3 десятилетия существования СССР характеризуются огромным количеством массовой стандартизированной мебели, которую выпускали советские мебельные фабрики. И как же не вспомнить самые популярные предметы интерьера? Кресло-кровать. Многие до сих пор не очень понимают, зачем покупать кресло или диван без функции трансформации в кровать. А все потому, что мы продолжаем жить в домах, построенных при Советском Союзе. А новые квартиры не намного больше советских, а студии, например, даже меньше. Кресло-кровать или диван-кровать, которые и сегодня продаются в мебельных магазинах, хорошо экономят место в малогабаритной квартире. Кстати, многие предметы советской мебели 50-х-60-х годов не уступали по своему качеству и дизайну аналогичным зарубежным моделям. Несмотря на свой аскетический характер и минимализм, кресла-кровати выглядели очень стильно и не хуже скандинавских или американских изделий. Стол-книжка – это самый популярный предмет мебели советского времени, который оказался настолько удачным, что до сих пор многие не решились от него избавиться. И стол-тумба все еще часто встречается в наших квартирах. Он принадлежит к одному из первых поколений трансформеров. В разложенном виде выполняет функции стола, а в сложенном выглядит как тумба. Книжкой его часто называли за то, что он раскладывается и складывается как книга.
0: Олдскулы свело.
2: Теперь о стенках. Наиболее качественными были стенки, которые производились в странах Восточной Европы – ГДР, Югославии, Румынии, Польше и Чехословакии. Позднее массовое производство стенок освоили в Советском Союзе. Период наибольшей популярности стенок в СССР пришелся на вторую половину 70-х и 80-е годы. Эту массивную систему хранения, состоящую из нескольких шкафов секций с антресолями, можно было увидеть в каждой квартире. В них были отделения для одежды, посуды, книг, белья и других вещей. В некоторых моделях имелась полка для телевизора и отделение по типу секретера. В народе его обычно называли баром. Приобрести стенку было непросто. Люди записывались в очередь на покупку, которую приходилось ждать месяцами. При этом стоила такая мебель немалых денег. При зарплате в 100-120 рублей в месяц стенка могла стоить более 1000 рублей. Учитывая сложность и дороговизну приобретения, стенки покупали на века. И они свою задачу выполняют до сих пор. Во многих квартирах стоят стенки 30 и 40 летней давности. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны Geely City Ray уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте geely-gomel.by и в дилерском центре Geely Автонова.
1: «24 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром».

0: У нас рекламируются все.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375 44 55 99 37. «Автохата». Правильный выбор.
2: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
0: Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343 343.

0: Гомеле 9 часов.
1: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
2: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.
3: Все мы изначально...

0: 24 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: У нас рекламируются все.
1: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
3: Телефон 343-343.
4: Музыка твоей страны.

0: Реклама на радио.
1: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели и кровать. Завтра едем покупать.
2: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина, 155.
3: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на «Лидер.» или по номеру 8044-7352-352.
4: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД 8029-299-0202 или по телефону 102.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Вам подарок. Только по 24 мая в «Диаманты» браслет с бриллиантом в подарок при покупке от 339 рублей. Роскошные скидки до 75% на украшения из серебра и до 55% на золото. Сияйте вместе с «Диаманты». Подробности по телефону плюс 375-29-689-77-78 или на сайте diamante.by.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне посетил 72-й объединенный учебный центр. Здесь прошла торжественная церемония принятия военной присяги. О ее истинной сути рассказал главнокомандующий вооруженными силами Республики Беларусь.
4: Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры, дорогие родители, уважаемые гости. Сегодня в вооруженных силах Беларуси особый день. Тысячи молодых ребят, вчерашних школьников, принимают на себя высокую ответственность оберегать настоящее и будущее нашей страны. Военная присяга. Это не просто высокие слова, ритуал или даль традиции, а по-настоящему взрослый и ответственный шаг. И не только в вашей жизни. Важно понимать, что давая священную клятву стране и народу, вы даете ее своему дому, своей семье. Вы клянетесь беспрекословно исполнять приказы командиров, строго соблюдать воинские уставы, беречь независимость и территориальную целостность, конституционный строй Республики Беларусь. С этой минуты ваша совесть и закон предъявляют к вам высочайшие требования. Звание военнослужащего обязывает быть стойким, отважным, верным долгу и своей стране. Современное оружие и техника – неоспоримое преимущество любой армии. Но ее мощь и силу определяют люди. Преданные родной стране военнослужащие, которые в едином строю стоят на страже мира и безопасности нашего Отечества. Солдатский труд тяжелый и под силу только настоящим мужчинам, крепким телом и духом. Вам будет непросто, но я убежден, плечом к плечу со своими боевыми товарищами под руководством опытных командиров каждый из вас достойно преодолеет этот путь.
3: К новостям нашего региона. На Гомельщине прозвенели последние звонки для выпускников 9 и 11 классов. Торжественные линейки прошли во всех школах региона. Более 15 тысяч девятиклассников и около 8 тысяч 411 классников готовятся к новому жизненному этапу – учебе в колледжах и вузах. Впереди у молодежи освоение профессий и первые шаги на рабочих местах. В Гомельском районе прошла военно-прикладная игра «Прорыв». 6 вузовских команд соревновались на учебно-полевом центре «Белгута». Участники преодолевали полосу препятствий, метали гранаты, управляли БПЛА и участвовали в интеллектуальном турнире. Победу одержала команда «Белгута». Она представит область на республиканском этапе. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
6: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029 395 22 42.

0: Моя реклама.
1: Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Реклама на радио Гомель-ФМ. Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefizgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: ...24 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Каждую секунду человечество производит 20 тонн пластиковых отходов. Этого хватит, чтобы каждые 10 минут покрывать футбольные поля слоем мусора. Голландская компания WasteMind решила превратить каждую кухню в мини-завод по переработке, создав умный контейнер EcoBin. В основе гиперспектральные камеры, сканирующие отходы в 120 спектральных диапазонах. Алгоритм за 0,3 секунды отличает PET от HDPE, а яичную скорлупу от кофейных зерен.
0: Техно-джунгли.
1: Контейнер сам прессует мусор, уменьшая объем на 70%. Скепсис звучит так. Это слишком дорого для дома. Создатели провели краудфандинг, снизив цену до $199. Для ресторанов уже есть версия на 100 литров с функцией биокомпостирования. Она превращает очистки в удобрения за 48 часов. В Осло такие контейнеры сократили захоронение отходов на 40%. К 2030 году WasteMind планирует оснастить 1 миллион домов, делая сортировку мусора такой же привычной, как зарядка смартфона. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Реклама на радио.
1: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в мебельный квартал.
0: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина, 155.
2: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
4: Музыка твоей страны.

0: Гомеле 11 часов.
1: Партнер новостей Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем Тезаименитства. Глава государства отметил вклад патриарха в дело православного просвещения, подчеркнув преемственность его служения наследию святого равноапостольного Кирилла. Президент пожелал патриарху крепкого здоровья, мира и Божьего благословения, выразив искреннее почтение к его высокой миссии. Главнокомандующий Вооруженными силами Республики Беларусь накануне посетил 72-й объединенный учебный центр. Здесь прошла торжественная церемония принятия военной присяги. Глава государства рассказал, какая задача главная для наследников победителей.
4: История родной Беларуси знает тысячи примеров, когда обычные парни, вчерашние школьники и студенты совершали подвиги. Их имена вписаны в летопись воинской славы, в историю нашей страны. И именно благодаря подобным людям, храбрым героям, сегодня над Беларусью чистое и мирное небо. Вот уже 80 лет. А совсем скоро, 22 июня, исполнится 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Вынесенные нами уроки, память о жертвах той войны и подвиги советского народа – это наш щит, который мы должны беречь. Сохранить мир, который достался нам страшной ценой, значит быть достойными наследниками победителей. Но какой бы ни была сложная, даже опасная обстановка у наших границ, задача наша одна – сохранить мирное небо над страной. Это самое ценное, что у нас есть – мир и жизнь людей. В нынешних непростых условиях ваша готовность освоить науку побеждать, овладеть самыми современными образцами вооружений, встать в случае необходимости на защиту Родины и есть вклад в обеспечение суверенитета и независимости Беларуси.
3: К новостям нашего региона. В Гомеле в шестой раз прошел Сожский полумарафон. К забегу в областном центре присоединились спортсмены из разных уголков Беларуси и зарубежья. По традиции участники одновременно стартовали в 22:00. Уже привычный многим маршрут пролегал по территории дворцово-паркового ансамбля. Он включал в себя дистанции на 5, 10 и 21 километр, а также корпоративную эстафету, состоящую из 4 этапов. Все финишеры получили памятные медали, победители – денежные сертификаты, призы и сувениры. К новостям партнера. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону 8029-716-4444. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Весенняя распродажа «Воскона». Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, на настроение.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
5: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
6: Включай любимое радио в Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Танцплощадки, как место проведения досуга, существовали практически с первых лет СССР. В 40-х, 50-х, 60-х годах на танцах часто играла живая музыка, мужчины и женщины собирались отдельно, танцы имели название и часто шли в определенном порядке. У вечера нередко был конферансье. Проводились такие танцы в домах культуры, клубах, а летом в парках под открытым небом. Специализированных площадок и клубов именно для танцев в те времена не существовало. Собственно, то, что можно назвать дискотекой, стало появляться где-то в начале-середине 80-х годов. Некоторые источники сообщают, что первая в Советском Союзе дискотека появилась в Латвии. Это вполне похоже на правду, так как всякие модные новинки часто приходили первыми именно в приграничные города и республики. Главное отличие дискотеки от танцев в том, что вместо живого ансамбля там играли музыкальные записи, за состав и очередность которых отвечал диджей, или, как тогда говорили, диск-жокей, нередко с помощником. Диск-жокей размещался, как правило, за отдельным столиком, если дискотека проходила, например, в ресторане, либо на каком-нибудь подиуме или сцене. Записи включались с пластинок, либо с бобин, а позже с аудиокассет. Если техника была пленочной, то у диск-жокея было, как правило, два магнитофона. Пока с первого играла музыка, диск-жокей готовил на втором новую композицию, перематывая пленку на нужный момент. Ну а если техника выходила из строя или нужно было срочно перемотать в начало, то в ход шел обычный карандаш или ручка.
0: Олдскулы свело.
2: Что касается музыки, то поначалу это были западные ансамбли вперемешку с советской эстрадой. А с началом перестройки цензура ослабла, и музыка практически полностью стала состоять из ритмов зарубежной эстрады. Сама программа строилась обычно так. 4-5 быстрых танцевальных треков, потом один медляк, во время которого можно было пригласить понравившуюся девушку, затем опять быстрые композиции. Практически обязательным был белый танец, во время которого девушки приглашали парней. Разумеется, и парни, и девушки стремились показать себя в лучшем виде. Поэтому надевалось все самое лучшее, что было в гардеробе. Если дискотека была организована по линии ВЛКСМ, то на ней не приветствовались длинные волосы у парней, модная западная одежда и в целом хиповый вид. К началу перестройки все эти ограничения сильно ослабли. Ближе к концу 80-х посетители дискотек стали одеваться по-модному. Это были и модная фарцовая одежда, и кроссовки на липучках, и химические завивки, и броский макияж. Сейчас выглядит немного смешно, но в те времена это было круто. Ну и ходить на танцы одному было не принято. Во-первых, случались драки, и одному было просто опасно. Ну а во-вторых, с компанией всегда веселее. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: 24 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Адам. Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Развитие бьюти-технологий – голубая мечта огромного количества людей. Особенно, если они выглядят стильно и выделяются на фоне всего остального. И вот, новое чудо этой индустрии увидело свет, пусть пока только в качестве концепта на одной из техновыставок. Это маска для светотерапии от компании Borg. Она оснащена 1040 светодиодами. Красные подтягивают кожу, активируя синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты. Синие и розовые убивают бактерии, провоцирующие воспаление, а также борются с акне и покраснениями. А зеленые и желтые воздействуют на клетки, производящие меланин и капилляры, поэтому избавляют от пигментации и помогают в лечении розация и купероза. Маска также оснащена гальваническими элементами, которые предназначены для микротоковой терапии. Данная процедура призвана улучшить кровообращение, снять отеки и ускорить регенерирующие процессы.
1: Техно-джунгли.
2: Стоит отметить, что маска выглядит крайне необычно. Имеет большое матовое забрало, несколько ремней для фиксации и вообще похоже на космический шлем из будущего. Все в лучших традициях футуристических фильмов. Цена на сей агрегат пока не заявлена. Однако представители компании заверяют, что пусть предзаказ на данную маску еще не объявлен, их отдел по работе с клиентами завален письмами с вопросами о дате выхода такого девайса на рынок. Кто знает, может, если девайс возымеет успех, компания сделает и бьюти-костюм в таком же стиле. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: У нас рекламируются все.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: Life.by.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
3: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели. И кровать. Завтра едем покупать.
4: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина 155.
5: Включай любимое радио. В Гомеле Добруша и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

человек. Чуваки, расслабьтесь, в этом мире все всегда идет наперекосяк. И это нормально. Вы не догоните счастье, если будете постоянно думать, из чего оно состоит. Иногда просто нужно послать.

0: Реклама на радио. Весенняя распродажа Воскона. Только в мае скидки до 65%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Скона.бай и по номеру 7176.
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
3: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Гомели полдень.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Только 3 дня с 22 по 24 мая. Браслет-талисман с бриллиантом в подарок при покупке от 339 рублей в 7 карат. А также скидки до 75% на украшения с камнями и комфортная оплата в рассрочку. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно. Подробности по телефону +375 29 689 77 78 или на сайте 7карат.бай.
3: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне посетил 72-й объединенный учебный центр. Здесь прошла торжественная церемония принятия военной присяги. Глава государства выразил глубокую признательность родителям военнослужащих за воспитание патриотов.
4: Мое особое сегодня обращение к родителям, родным и близким, вашим родным и близким. Я хочу прежде всего родителям выразить глубочайшую признательность. Я убежден, вы воспитали настоящих патриотов, которые сегодня войдут в ряды доблестных защитников Родины. Годы колоссального родительского труда того стоили. Гордитесь своими сыновьями, стоящим в этом строю. А военноначальникам наша задача одна. Мы должны сберечь всех тех, кто стоит сегодня перед нами. На них сегодня с гордостью смотрит Родина. Глубоко убежден, что это высокое доверие белорусского народа наши парни с честью оправдают. Здоровья, успехов нашим военнослужащим, священном деле служения нашему Отечеству, а вам, уважаемые родители, терпения и непременно радости за новые достижения своих окрепших сыновей. Ребята, сегодня вы станете полноценными воинами нашей страны. Гордитесь этим. Говорю вам как человек, который пошел служить Родине и потом годы до своего президентства. И сейчас я горжусь тем, что был воином и защитником нашего Отечества. Настоящий мужик должен попробовать солдатского хлеба. Поэтому то, что вы сегодня делаете, не каждому дано, и не каждый с удовольствием, будем откровенны, стремится к этому. Но вы сделали свой шаг. Знаю, будет непросто. И не потому, что это физически тяжелый труд. Будет непросто, прежде всего, привыкнуть к новому образу жизни, психологически. И мы будем делать все для того, чтобы вам в этом плане было легче. Министр обороны, генеральный штаб страны, все генералы получили задачу уйти от излишней муштры в армии. Мы в армии должны готовить специалистов, которые умеют управлять этой техникой, которая позади вас и еще более сложной, которые умеют владеть своим оружием и которые будут и духом, и телом сильны, физически подготовлены. Я очень хочу, чтобы после службы, этого короткого промежутка времени в вашей жизни, вы были настоящими мужиками, и чтобы за каждого из вас потом боролись ваши любимые девушки. Счастья и успехов вам!
3: К новостям нашего региона. Около 90 новобранцев в торжественной обстановке принесли клятву на верность белорусскому народу и отечеству в Гомельской войсковой части 55-25. Новобранцев и их родителей приветствовали начальник УВД облсполкома Александр Шастайло, начальник УСК по Гомельской области Максим Спринцин, командир войсковой части 55-25 Владимир Голубев. Проводить на службу новобранцев приехали их семьи и родные. Молодые активисты движения «Искра партии Белая Русь» приняли участие в Сожском полумарафоне. Мероприятие прошло накануне в Гомеле на территории дворцово-паркового ансамбля Румянцевых и Паскевичей. Все финишеры получили памятные медали, участие в забеге, часть спортивного проекта партии «Белая Русь». Бежим вместе! И к новостям партнера. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-66-66. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
0: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
7: Авто выбирай на «Бутик Автобай».
8: Авто продавай на «Бутик Автобай».
7: Авто меняй на «Бутик Автобай».
8: Авто покупай на «Бутик Автобай». Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
9: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: gomel.by.
1: Реклама на радио Гомель FM.
2: Телефон 343-343.
3: Гомель FM представляет 20 лучших треков с Владом Марченко. Весенняя коллекция. У тебя есть 20 причин сделать радио громче.
4: Вы на Гомель FM. Сегодня будем слушать 20-ку лучших. Всю неделю вы голосовали на сайте радио Гомель FM за своих любимчиков. На этой неделе мы подводим итоги. Меня зовут Влад Марченко. Мы начинаем.
3: 20 лучших треков с Владом Марченко.
4: На 20-м месте сегодня у нас Карина Ерофеева «Кропка» на волнах Гомель FM. Она спрашивает, как сделать так, чтобы этот трек завирусился в наших сердцах в своей соцсети. Она также говорит всем, что неважно, какой цвет у полосы, важно, какие люди пройдут ее с тобой. А она, Карина, проходит ее вместе с нами. Давайте послушаем ее трек, который попал сегодня на 20-ю строчку.

0: Владом Марченко.
1: Сегодня, кстати, никто не вылетел с нашего хит-парада. Прямо сейчас с 12 позиции на 19 строчку опускается Holy Flame с треком «Тону». Недавно солист катался на мотоцикле, и, как показал в своем микроблоге певец, он на нем въехал в бетонный забор. И в весеннее обострение он написал, что проявляется по-разному. Лично у него фото, где он сидит в детском бассейне среди шаров, облепленными уточками. Как только не ищут вдохновения творческие люди. Давайте послушаем его трек.

0: radio.gomel.fm.by. Голосуй прямо сейчас.
1: Никита Комадей имеет много наград. Он же является обладателем благодарственного письма председателя Жодинского горисполкома за большой личный вклад в развитие

0: Владом Марченко.
1: На 17-й позиции сегодня с 13-й строчки опускается Мари Краймер. Релиз с треком «Давай не ждать». Про этот трек она высказала, что эта песня про тот самый шаг, который меняет все. Давайте послушаем. Что?

0: С Владом Марченко.
1: Медуза and Хенрика Мамайл. Don't wanna go home. Сегодня с 18 места попадает на 16 позицию. В своем микроблоге Генри написал и спросил о том, как нравится своим слушателям трек. Кто-то написал просто good, кто-то написал, что чистые вибрации. Давайте послушаем это дуэт 20 лучших. Это, напомню, 16.

0: radiogomel.fm.by. Голосуй прямо сейчас.
1: На 15-м месте Гордо энд Рейнер Зоновел. По словам музыкантов, работа над этим треком началась необычным образом. Это произошло случайно, сказали артисты, пояснив, что Гордо сначала стал включать незнакомую композицию в свои сеты, а позже обнаружил, что трек произведен Рейнер Зоновел. После этого они совместно доработали материал и создали коллаборативную версию, которую теперь официально выпустили. Трек «Лока-Лока» сегодня на 15-й позиции.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Шорты – это один из самых популярных и зручных элементов гардероба, особливо у теплый час года. Яны были створены для комфорта и свободы руху, а история этого скороченного виду одения довольно провокационная. Подробности у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. У 1930-х годах шорты отримали свою первую модель, ведомую как бермуды. Яны были створены для британских войскоусов, которые служили у бермудах, и этот стиль шортов стал популярным по всем свете. А вот история жаночих шортов началась с теннисного корта. Первой женщиной, которая появилась на корте у шортах, стала теннисистка Элис Марбл. У 1932 году ее внешний выгляд выкликал скандал. Але литерально праз два года французские пляжи заполнились женщинами у долгих трусах, и уже оттуль мода распаўсюдзілася по всей Европе. Крыху позднее знакомитый модельер Жан Пату пропоновал свету коллекцию жаночага спортивного одення, у склад якога увайшли и шорты. Их пачалі носить на отпочинок и подчас заняткаў спортом. Яны з'являліся символом активного лада життя. А у апошнія 10-годзі шорты стали неотъемной часткой вуличной моды. А зараз яны представлены у розных стылях. Але незалежно от того, якому стилю шортов вы отдаете перавагу, памятайте, что самое важное – это отчувать себя комфортно, упэўнена и неповторно. И напроканцы не забывайте – мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове. Весенняя коллекция с Владом Марченко.
2: Женя Трофимов энд «Комната культуры» сегодня с 15 места уходит на 14-ю позицию. Женя является лидером группы. Родился он в Алтайском крае, в городе Барнауле. В детстве он писал стихи, хотел поступить в музыкальную школу по классу фортепиано, но в приемной комиссии ему отказали из-за недостаточной длины пальцев. Это якобы могло затруднить освоение профессии пианиста. Кстати, отец его поддерживал желание сына продолжить обучение в музыкальной сфере и предложил пойти в другую музыкальную школу. Но мальчик решил остаться в старой и начал заниматься по классу баян. В 12 лет подросток начал брать индивидуальные уроки вокала. Годом позже он впервые принял участие в фестивале. В сентябре 2023-го Евгений Трофимов связал себя узами брака с девушкой по имени София. Они познакомились до того, как он стал широко известным музыкантом. София тоже из Барнаула, работает мастером маникюра. Давайте послушаем трек «Отпускаю». Напомню, это 14-е место.

0: radiogomel.fm.by. Голосуй прямо сейчас.
1: 17 на 13 место сегодня подскочил Tokyo Hotel California Night. А когда-то они были подростковой группой из Магдебурга, а стали международным символом эпохи. Давайте послушаем немецкую группу, которая в 2000-х взорвала европейские чарты и подростковые журналы.

0: Моя реклама.
1: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
3: Только хиты, только выгода. Пинкдрев снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов у поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинкдрев сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-5757 и на сайте Пинкдрев.бай.
4: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в мебельный квартал.
5: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина, 155.
6: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
7: Включай любимое радио. Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
8: 20 лучших треков с Владом Марченко.
9: На 12 месте сегодня The Puss и Cat Dolls. В 2010-м у них был новый состав и распад. В 2019-м воссоединение. В ноябре 2019 года певица и танцовщица Николь Шерзингер опубликовала в Инстаграме пост, в котором объявила, что группа вновь в деле. 7 февраля 2020 года при поддержке лейбла Access Records выпустила сингл React. Сегодня же Club Sound, очередной трек, взлетел сразу на 12-ю позицию.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Сити Рей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 тысяч 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 тысяч 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: «24 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром».
0: Коллекция с Владом Марченко.
2: На 11 место сегодня попадают дуэт Дженнифер Лопес и Дэвид Гейта «Save Me Tonight». Дженнифер же высказала, что первое живое выступление с этим треком и Дэвидом было на ее одном из самых крупных, знаменитых и модных музыкальных фестивалей в мире, проходящего ежегодно в пустыне Колорадо. Это, конечно же, Коачелла. Она написала, что ее счастливая эра переписывает все и никогда не переставайте удивлять себя.

0: radio.gomel.fm.by. Голосуй прямо сейчас.
1: На 10-й позиции сегодня Ваня Дмитриенко с треком «Ртуть». Он с 17-го места поднимается на ступеньку под номером 10. 12 декабря этого года он будет выступать на «Газпром-арене». Ему очень хочется разделить этот день со зрителями. Он готовит очень красивый концерт и очень старается сделать этот вечер особенный. Не знает пока, что из этого выйдет, но сказал, будет точно хорошо. Давайте послушаем его трек.

0: Марченко.
1: На 9-м месте сегодня американская певица и актриса Сабрина Карпентер, House Tour 25. Она же является еще и актрисой. Родилась 11 мая в 1999 году в штате Пенсильвания. В 2020-м ее имя окончательно закрепилось в мейнстриме. Первые релизы были в Disney, у нее же была и актерская известность. Позже послушаем ее трек House Tour 25.

0: radiogomel.fm.by. Голосуй прямо сейчас.
1: На 7-й позиции сегодня американский певец Бруно Марс, который поднялся сегодня с 8-й позиции.

0: У нас рекламируются все.
1: Только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на goldefisdream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: За покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
9: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
10: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
11: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
12: Весенняя коллекция с Владом Марченко.
13: Французский диджей-продюсер Дэвид Гейта и кей-поп-группа Хантрик с треком «Голден» сегодня попадает на 5-ю позицию.

0: radio.gomel.fm.by. Голосуй прямо сейчас.
1: Сергей Лазарев со второго места сегодня опускается на четвертое место. Трек «Последний танец» сегодня, да, четвертый.
2: Давай станцуем вместе этот последний танец и разойдемся по сторонам.

0: radiogomel.fm.by. Голосуй прямо сейчас.
1: Группа «Градус» с треком «Жизнь» сегодня попадает на вторую позицию. Плюс одна строчка.

0: Владом Марченко.
1: На первой позиции сегодня Филатов & Кэрос. Хочу напомнить о том, что широкую известность им принес ремикс на известную композицию «И Money the Good the Bell». Тот самый сингл вошел в список 20 самых продаваемых песен в российском iTunes за 2015 год. Давайте послушаем их трек, включим музыку. Это песня сегодня первая.

0: Это Гомель ФМ. Мы слушали 20 лучших треков. Повтор программы будет в среду в 21.00. Отдать свой голос можно на сайте radiogomelyfm.by. Голосуйте и делайте плейлист радиостанции лучше. Меня зовут Влад Марченко. Пока.
1: Гомель ФМ представляет 20 лучших треков с Владом Марченко. Весенняя коллекция. Твой личный плейлист на эту неделю. Реклама на радио.
2: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в мебельный квартал.
3: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина, 155.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
6: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Новости искусственного интеллекта.
1: Радио Гомель ФМ подружилась с Алисой.
2: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
1: Достаточно сказать: «Алиса, включи Гомель ФМ».
2: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
3: Включаю радио Гомель ФМ.

0: Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадио компании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне посетил 72-й объединенный учебный центр. Здесь прошла торжественная церемония принятия военной присяги. Глава государства напутствовал новобранцев.
4: Еще раз повторюсь, дорогие родители, да не переживайте вы за нас, мужиков. Все будет нормально. Я посмотрел на этих прекрасных детишек, которые только что, уважаемые мужики, перед нами выступали. Ну кто их защитит, если не мы, если это нужно будет? И второе, к вам обращаюсь. Армия – это не шутка, это не санаторий, это не отдых. Техника всегда требует осторожности и внимательности. Это не значит, что где-то на учениях, на поле боя мы кого-то будем бояться. Наоборот, мы никого не должны бояться, пусть боятся нас. Но мы будем всегда живы, здоровы и без травм, если мы будем аккуратны, внимательны и осторожны. Помните, что вас ждут ваши родители, отец, мать и уверен всех вас, ваши любимые. Я желаю, чтобы вы вернулись достойными и смелыми. И знайте, вот у меня за спиной все военачальники нашей страны. В армии не должно быть никакой муштры. Мы должны подготовить ребят физически крепкими, чтобы они пришли настоящими мужиками на гражданку, как у нас принято говорить, и чтобы они освоили это сложное оружие, которые есть в нашей армии. За вашей спиной самое простое оружие, хотя оно не такое простое. Самое сложное вы еще увидите в своих частях и подразделениях после окончания учебного периода вашей службы. Итак, родителям спасибо. Не переживайте, будем делать все, чтобы они были мужиками вдвойне, как вы их сегодня видите. А вам желаю смелости, бодрости, и чтобы вы стали в конце службы мудрыми мужиками. Счастья и успехов вам!
3: Завтра Комитет госконтроля Гомельской области проведет горячую телефонную линию по вопросам выплаты заработной платы и иных выплат причитающихся работнику. Сообщить о проблемных вопросах можно будет с 11 до 13 часов. Номер для связи в Гомеле 23 83 87. Поступившую информацию специалисты тщательно изучат. При необходимости будут приняты соответствующие меры реагирования. Гомель первым принял республиканский марафон, посвященный 15-летию Следственного комитета. Праздничное мероприятие объединило в едином пробеге около 200 велосипедистов и 20 автоэкипажей. Для следователей пробег не просто спортивное мероприятие, а символ сплоченности, верности служебному долгу и общей исторической памяти. И к новостям партнера, только по 31 мая в «Золотой мечте» еще больше украшений, еще больше скидок. Не упустите шанс приобрести избранные изделия из золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на Goldring Buy по телефону 8029-232-44-44. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Опять вставать?
6: А, куда?
7: Зачем?
6: Который час?
8: Можно я сегодня никуда не пойду?
9: Тяжело просыпаетесь?
10: Да еще 5 минут еще.
9: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Show me you want some more.
5: Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: моей бабушке Борисковой Марии Борисовне, 1924 года рождения, в 1941 году едва исполнилось 17 лет. Фашисты пришли в деревню Рогинь Будокошелевского района стремительно и сразу установили свой порядок. В районе горели деревни, комендантский час гасил все окна. Но за печкой Мария при тусклой лучине пальцами на кусочках ткани вышивала цветы, чтобы украсить свою сорочку кусочками, чтобы питать красотой веру в будущее, в победу. 3 года борьбы за выживание, за возможность остаться человеком. А в конце 1943 года пришли наши.
1: Марафон. Победа. Женщина. Судьба.
2: Музыка твоей страны.

0: Твоя реклама.
1: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте Царская.бай и по телефону +375 29 716 44 44.
2: Много мебели в квартире. Все в квартале мы купили. Шкаф, буфет, диван и стул. На нем кот сразу уснул. Присмотрели и кровать. Завтра едем покупать.
3: Торговый центр «Мебельный квартал». Гомель. Барыкина, 155.
4: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата. Строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
6: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
7: Музыка твоей страны.
8: По преданию синей птицы счастье входит в дом и от прошлых бед

0: 24 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: У нас рекламируются все.
1: Иногда достаточно одного взгляда, чтобы понять, что это оно. То, что вы давно искали. И тогда нельзя ждать ни минуты. Нужно покупать.

0: на priorbank.by.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой?
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
4: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375 44 55 99 37. «Автохата». Правильный выбор.
5: Стоп! Если вы давно присматриваете новую мебель, сейчас тот самый момент. Потому что в Пинскдрев рассрочка стала еще выгоднее. До 24 месяцев без процентов, без поручителей и без первоначального взноса. Да-да, забрать мебель можно уже сейчас и не платить сразу. Обновляйте интерьер легко с Пинскдрев. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
6: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
7: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: золота и серебра с увеличенными скидками. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на «Лидер.бай» или по номеру 8044-7352-352.
2: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Family. 14 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Вам подарок. Только по 24 мая в «Диаманты» браслет с бриллиантом в подарок при покупке от 339 рублей. Роскошные скидки до 75% на украшения из серебра и до 55% на золото. Сияйте вместе с «Диаманты». Подробности по телефону плюс 375-29-689-77-78 или на сайте diamante.by.
3: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Президент Беларуси Александр Лукашенко накануне посетил 72-й объединенный учебный центр. Здесь прошла торжественная церемония принятия военной присяги. Глава государства заверил родителей новобранцев, что все будет нормально.
4: Родные, здесь ваши дети, внуки. Ну, а там все равно дети. Спасибо вам огромное. Не переживайте особо. Мужик должен в армию послужить. Ну, а наша ответственность в том, чтобы мы вам обратно вернули лучшего качества.
5: Спасибо вам.
4: Поэтому для них это большое счастье. Вы же с ними встретитесь сегодня.
5: Конечно.
4: Обниметесь, поблагодарите. Поэтому, во-первых, я вас поздравляю, а во-вторых, благодарю. Это самое главное. Знаю, как вы переживаете за это. Не переживайте. Я когда-то однозначно сказал, что я должен служить. Все мои двоюродные братья служили в пограничных войсках, поэтому я изъявил такое желание. Уже закончил вуз. Я попал в Брест служить. И вот это все проходил. И ползал, и прыгал, начиная от учебного подразделения.
6: Как настоящий мужик.
4: А потом офицером призвали меня. Что для меня было самое сложное? Самое сложное для меня было, это вот это муштра лишняя. Плац. Ну, а сейчас мы понимаем, видим, как в Украине воюют россияне. Оказывается, не строевая подготовка. Физически должен быть здоровым и владеть оружием. Вот это главное для солдата. Поэтому физически мы их немножко подгрузим. Я своих солдат, будучи офицером, очень сильно грузил. Я же деревенский мужик, рано просыпался всегда. Прихожу, для них это была беда, когда я прихожу на подъем. Подъем, одеваемся, голый торс и побежали. Ныли, стонали, но когда уходили на гражданку, всегда благодарили. Поэтому надо, чтобы крепкими были. И чтобы мы, как я сказал, наконец-то девчонки боролись за них. Девчата говорят, замуж не за кого идти. Поэтому спасибо вам.
5: Спасибо.
4: Не переживайте, все будет нормально. Мы будем делать все, чтобы ни войны не было, хоть мы и готовимся к войне.
5: Спасибо вам.
4: И, ну, у меня свои дети, мужики, поэтому вы знаете.
6: Мы верим в вас.
4: Спасибо. Не буду беспокоить вас.
5: Спасибо вам большое.
3: К новостям нашего региона. В Гомельской области официально определены места, разрешенные для купания. На обустроенных пляжах оборудованы специальные станции и постовый свод. Расчищено дно, есть необходимая для комфортного отдыха инфраструктура. Спасатели просят жителей региона выбирать безопасные места для купания. Родителей контролировать отдых детей. Выбирайте только проверенные пляжи, где дежурят спасатели. Берегите себя. Перед стартом Сожского полумарафона в Гомеле накануне прошел семейный забег. Дети смогли попробовать свои силы на дистанции в 1 километр. Участвовать в забеге можно было вместе с родителями. На финише участников наградили памятными медалями. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
7: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
8: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
9: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
10: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
11: Дай мне ударных!
10: Радиовечеринка «Электроника без границ».
12: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Белагропромбанк.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
4: За покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Своя реклама.
1: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 232 34 19 20.
2: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Своё.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Все скажет музыка.
1: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
2: ...24 мая в Гомеле и области будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами при грозах до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет! С вами Константин Комко. Большинство нынешних ребят считают себя испокон городскими. А раньше у многих бабушки и дедушки жили в селах и деревнях. Старики радовались приезду внучат, баловали. Не будили с позаранку, не обременяли обязанностями и все норовили откормить исхудавших на городских харчах деток. Спать маленькие гости частенько просились на чердак, где хранились запасы сена. Утром умывание во дворе под краном со смешным носиком, потом завтрак в тени деревьев под жужжание мух и пчел. Далее обязательно обход фамильных владений, сада и огорода. Пока с удовольствием трескаешь свежайшие витамины, уже кто-нибудь из местных товарищей, заглядывая через забор, зовет на велосипедах покататься, сходить на реку или в лес. Живущие в селе ребята очень ловкие и смекалистые. У них всегда есть чему поучиться. Раков запросто руками ловят, рыба на их удочке охотнее клюет, грибов больше находят, ягоды быстрее собирают. Зато городские, начитанней, историй больше интересных знают. По вечерам у реки костер разводили, картошку пекли, рассказами страшными друг друга пугали.
0: Олдскулы свело.
2: У ребят постарше свои интересы. Почти все местные имели мопеды, а счастливчики даже мотоциклы, Яву или Восход. У сельской молодежи было меньше развлечений, лишь кино да танцы. Приезжих парней поначалу воспринимали в штыки, зато вокруг девчонок местные павлинами ходили. Обычно после вечера отдыха еще долго в деревне шум и смех стоял. На гитарах неумело бренчали, семечки щелкали. Расставаться не хотелось, вот и провожали друг друга до калитки. Хотя очень часто бывали и конфликты. Дело нередко доходило до драки. Зато было, что вспомнить целый год, пока вновь не начинались каникулы и история повторялась. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
3: Голоса Беларуси.

0: У нас рекламируются все.
1: За мягкими диванами, за кухнями, за спальнями. Всегда мы ездим выгодно в мебельный квартал.
2: Новый торговый центр «Мебельный квартал». Гомель, Барыкина, 155.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
9: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио.
1: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей – Злобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире службы информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Вслед за Международной федерацией гимнастики ограничения с белорусских и российских спортсменов снял и исполком Европейского гимнастического союза. Гимнасты всех пяти гимнастических видов – спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика и спортивная аэробика – могут соревноваться без ограничений. Решение обнародовано сегодня и вступает в силу незамедлительно. А это значит, что уже на чемпионате Европы в Варне, который пройдет с 27 по 31 мая, наши грации выступят с национальными символами, флагом и гимном. В преддверии летних каникул в Беларуси с 25 мая по 5 июня МВД проведет специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!». Сотрудники ГАИ проведут как профилактические акции для детей и родителей, так и рейдовые мероприятия по пресечению нарушений ПДД. Особое внимание уделят соблюдению водителями установленной скорости движения, правил безопасной перевозки, проезда пешеходных переходов. Инспекторы напомнят правила передвижения на средствах персональной мобильности и велосипедах. В Гомельской области прошло заседание Совета ректоров вузов под руководством Светланы Лебедевой. Ключевой темой стала организация идеологической и воспитательной работы с использованием военно-прикладных компетенций. Мероприятие состоялось на базе учебно-полевого центра в рамках областной военно-прикладной игры «Прорыв». Ректор Белгута Николай Казаков подчеркнул, что воспитание готовности молодежи к защите Отечества – стратегический приоритет в условиях геополитической нестабильности. Телепроект «Звездный путь» открывает новые имена и дарит шанс каждому, кто мечтает выйти на большую сцену. В Гомеле отборочный этап стартует уже завтра. На протяжении 5 дней, включая пятницу, жюри предстоит приложить немало усилий, чтобы выбрать лучших претендентов на звание участников проекта. На кастинге в областном центре уже записалось почти 350 человек. Начало в 12:00. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
4: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
5: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботокс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
2: Только хиты, только выгода. Пинк-древ снизил цены. Скидки до 45% на мебель для всего дома. И рассрочка без процентов и поручителей теперь до 24 месяцев. Выбирайте и экономьте. Оцените выгоду. Приходите в Пинк-древ сейчас. Акция действует с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Подробности в местах продаж по телефону плюс 375-29-605-57-57 и на сайте Пинк-древ.бай.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101,3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Твоя реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное. Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: 25 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и западный от 5 до 10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: У нас рекламируются все.
1: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 232 34 19 20.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
4: Телефон 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Умный дом больше не требует голосовых команд или приложений. Теперь техника подчиняется силе мысли. Швейцарская компания MindMaze представила гарнитуру NeuroLoop, которая считывает мозговые импульсы и преобразует их в цифровые сигналы. Устройство в форме обруча с 32 сенсорами фиксирует активность моторной коры мозга. Когда вы мысленно представляете действие включить свет или поднять температуру, алгоритмы декодируют паттерны и отправляют команду через Wi-Fi. Точность достигает 94% после 10 минут калибровки.
0: Техно-джунгли.
1: Скепсис звучит так. Не опасно ли это для мозга? Создатели подчеркивают, технология пассивная, как ЭЭГ. Она лишь считывает сигналы, не стимулируя нейроны. Более того, нейролуп помогает людям с ограниченной подвижностью управлять средой без имплантов. Пилотный проект уже запущен в 50 домах Цюриха. Участники в восторге, как будто обрел суперсилу. Уже через 5 лет такие интерфейсы могут стать массовыми, превратив наши мысли в универсальный пульт управления реальностью. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Только три дня – с 22 по 24 мая. Браслет-талисман с бриллиантом в подарок при покупке от 339 рублей в 7 карат. А также скидки до 75% на украшения с камнями и комфортная оплата в рассрочку. 7 карат. Дари себе роскошь. Выгодно. Подробности по телефону +375 29 689 77 78 или на сайте 7карат.бай.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый день. Диалог без границ. Телефонный разговор президентов Беларуси и Франции Александра Лукашенко и Эммануэля Макрона состоялся сегодня по инициативе французской стороны. Главы государств обсудили региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с ЕС, с Францией в частности. Сборная Беларуси по пляжному футболу накануне уступила Испании в полуфинале Евролиги. В испанском Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария в поединке за выход в финал беларусы проиграли испанцам со счетом 4-6. Таким образом, сборная Беларуси сегодня в 18:30 сыграет за третье место со сборной Швейцарии. В финальном матче португальцы сразятся со сборной Испании. Школьница из Гомельского района Карина Мурашко продолжает выращивать арбузы из семян, подаренных ей из бахчи президента Беларуси Александра Лукашенко. Осенью прошлого года девушка получила первый урожай, собрала семена и в этом сезоне вновь занялась бахчеводством. Все 25 семян успешно приросли и уже высажены в открытый грунт. Карина надеется получить урожай больше, чем в прошлом году. С начала года в лесохозяйственных учреждениях Гомельщины зарегистрировано 63 лесных пожара. Возгорания произошли на площади более 36 гектаров. Основной причиной их возникновения, как обычно, стал человеческий фактор – неосторожное обращение с огнем. Пожароопасный сезон, то есть с марта по ноябрь, в зависимости от класса пожарной опасности, в Беларуси вводятся ограничения и запреты на посещение лесов. Мера прежде всего направлена на обеспечение безопасности самих граждан, их имущества, а также сохранность лесного фонда. И к новостям партнера. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-66-66. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.

находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Камко. Если чем сейчас и вспоминается телохранитель Мика Джексона, один из самых кассовых фильмов 1992 года, то именно песней. Уитни Хьюстон, сыгравшая в картине главную женскую роль, исполняет в ключевой момент фильма «I will always love you» целиком. И мощь, с которой она это делает, врезается в память навсегда. У Хьюстон были и другие хиты, но на постсоветском пространстве она ассоциируется именно с этой проникновенной балладой, которая, кстати, даже не была написана специально для телохранителя. Авторство «I Will Always Love You» принадлежит великой кантри-певице Долли Партон, которая ее первоначально и записала в 1973 году. Но настоящую жизнь песня обрела только в 90-х.

0: Твоя реклама.
1: Мечтаешь о работе в бьюти-индустрии? Образовательный центр «Лидер» открывает набор на курсы красоты в Гомеле. Парикмахер, кератин, ботекс, холодное восстановление, косметик-эстетик, массаж лица и тела. Запись на lider.by или по номеру 8044-7352-352.
2: Просто хорошие условия в правильный момент. Пинскдрев при единовременной оплате целых 15% скидки на всю мебель и 30% на кухне. А если оформляете кухню в рассрочку, получаете 20% скидки. И да, даже кредит теперь считается единовременной оплатой. Выгодное время для покупки мебели сейчас. Пинскдрев. Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности в местах продаж на сайте pinskdrev.by и по телефону плюс 375-29-605-57-57.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны «Джили Сити Рей» уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте gili-gomel.by и в дилерском центре «Джили Автонова».
1: Двадцать 5 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и западный от 5 до 10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: У нас рекламируются все.
1: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу. Отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 232 34 19 20.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

0: Реклама на радио.
1: Шашлычный сезон открыт. Порадуйте себя и близких отменным мясом для идеального шашлыка. Сочная свинина, нежная говядина. Добавьте любимые специи, используйте фирменный маринад, и ваш шашлык станет настоящим кулинарным шедевром с незабываемым вкусом и ароматом. Ждем вас в магазинах фирменной торговли Жлобинского мясокомбината.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Мировые СМИ на прошлой неделе пристально следили за тренировкой ядерных сил в Беларуси. Президент Александр Лукашенко после учений четко обозначил позицию. Беларусь не планирует вступать в войну против Украины, если территория нашей страны не подвергнется нападению. Глава государства также выразил готовность к прямым переговорам с Владимиром Зеленским в любой момент. При этом белорусский лидер подтвердил совместные с Россией планы по защите Отечества от Бреста до Владивостока. В этом году в культурно-образовательном проекте «Поезд памяти» примут участие старшеклассники из стран антигитлеровской коалиции США, Великобритании и Франции. Об этом сообщил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев. Сенатор рассказал, что в этом году уже в пятый раз «Поезд памяти» по традиции стартует в ночь на 22 июня из Брестской крепости в Беларуси. С учетом всех предыдущих лет число его пассажиров составит 1000 человек, поскольку в проекте участвуют по 200 школьников ежегодно. «Знай наших» в Центре олимпийской подготовки «Стайки» завершилась республиканская спартакиада работников культуры. Команда Гомельской области заняла первое место в общекомандном зачете и в очередной раз стала безоговорочным победителем. Участие в спартакиаде приняли более 25 команд. Они соревновались в волейболе, футболе, теннисе, перетягивании каната, дарте и других дисциплинах. Пьяному и бесправному не место на дороге. Госавтоинспекция провела усиленную отработку Жлобинского района. Цель мероприятия – обеспечение безопасности дорожного движения, предупреждение ДТП и бескомпромиссная борьба с нарушениями, которые несут наибольшую угрозу жизни, управление транспортом в состоянии опьянения и отсутствие права управления. Если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель или человек, который не имеет права управления, не оставайтесь в стороне. Сообщите об этом по телефону 102. Будьте бдительны. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
2: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
4: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
5: Опять вставать!
6: А, куда?
7: Зачем?
8: Который час?
9: Можно я сегодня никуда не пойду?
4: Тяжело просыпаетесь?
10: Да еще 5 минут. Еще.
4: Вам помогут утростимуляторы! Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Yeah, you should take it off.
1: Твоя реклама.
2: Мебель, которая радует. Приз, который вдохновляет. Пинск Древ проводит рекламную игру. При чеке на сумму от 1000 рублей можно выиграть трендовый комплект. Дизайнерское кресло «Релакс» и журнальный стол только с 1 по 31 мая. Покупайте, регистрируйтесь и выигрывайте. Организатор рекламной игры «Покупай и выигрывай» из Пинск Древ в Гомельской области у Пинск Древ Пинск. Срок акции с 1 мая по 10 августа 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения по телефону +375 232 32 80 35 и на сайте pinskdrev.by.
3: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
1: Реклама на радио Гомель FM.
4: Телефон 343-343.
5: Музыка твоей страны.

0: 25 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и западный от 5 до 10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: услышал.
1: У нас рекламируются все.
2: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
3: Строительно-монтажный трест номер 27 приглашает на постоянную работу отделочников, каменщиков, бетонщиков, электросварщиков, монтажников сантехсистем, монтажников строительных конструкций, машинистов экскаватора, водителей бетононасосов. Гомель, улица Жарковского, 24А. Телефон 8 0 200 32 34 19 20.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводства, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
5: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио. Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Апранайся, одень обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Вам подарок. Только по 24 мая в «Диаманты» браслет с бриллиантом в подарок при покупке от 339 рублей. Роскошные скидки до 75% на украшения из серебра и до 55% на золото. Сияйте вместе с «Диаманты». Подробности по телефону плюс 375-29-689-77-78 или на сайте diamante.by.
3: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Добрый вечер. Сегодня всеславянские народы, которые пользуются кириллическим алфавитом, отмечают День славянской письменности. В Беларуси его празднуют с 1986 года и называют Днем славянской письменности и культуры. Дата 24 мая выбрана не случайно. В этот день православная церковь чтит память святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, просветителей и проповедников христианства. В Ашхабаде на заседании Совета глав правительств Содружества утверждена концепция сопряжения главных транспортных артерий стран СНГ. Документ нацелен на создание интегрированной транспортной системы с современными мультимодальными маршрутами. Это позволит ускорить и удешевить перевозки между Европой, Азией и Ближним Востоком. Реализация концепции будет способствовать росту торговли и снижению транспортных издержек в регионе. Накануне на плацу войсковой части 55-25 внутренних войск Министерства внутренних дел состоялся торжественный ритуал принятия военной присяги личным составом нового пополнения. Поздравить новобранцев прибыл заместитель военного комиссара Гомельской области полковник Сергей Дерябин. Напутствуя новобранцев, он пожелал ребятам терпения и стойкости, а также дальнейших успехов в службе на благо сильной и процветающей Республике Беларусь. В агрогородке Новая Гута Гомельского района прошла спартакиада. Команды предприятий, организаций, учреждений сельсоветов соревновались в разных видах спорта. Победители определялись по возрастным категориям и дисциплинам. Проверялась выносливость, гибкость и скорость участников, спортсменов-любителей и приверженцев здорового образа жизни. Сборная Улуковского сельсовета заняла первое место. И на этом я с вами прощаюсь. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
5: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
6: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
7: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21.00, суббота, 13.00.

0: Твоя реклама.
1: УВД Гомельского облисполкома осуществляет прием на службу в органы внутренних дел. Достойная заработная плата, строительство жилья на льготных условиях или получение арендного жилья. Бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных организациях здравоохранения. Бесплатное высшее образование в учреждениях образования МВД Республики Беларусь. Право на пенсионное обеспечение по достижении 48 лет. Обращайтесь в территориальные органы внутренних дел, а также в отдел кадров УВД. 8029-299-0202 или по телефону 102.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
3: Телефон 343-343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Время выгодных перемен в Белджи. Теперь надежный автомобиль стал еще доступнее. Всего от 45 тысяч 900 рублей. Воспользуйтесь программой Trade-in с максимальной выгодой и получите первое ТО всего за 1 рубль. Ваш новый Белджи уже ждет вас. Подробнее на сайте belgidefisgomel.by и в дилерских центрах Белджи Автонова.
1: Двадцать 5 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и западный от 5 до 10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Камко. В начале 1996 года на большие экраны вышел фильм «От заката до рассвета». Совместная работа Квентина Тарантино и Роберта Родригеса. Снят он был в излюбленном стиле обоих авторов. Копировал дешевые картины категории «Б», а заодно регулярно ссылался на классические боевики и ужасы. В прокате «От заката до рассвета» собрал не очень большую кассу – 25 миллионов долларов США при бюджете в 19. Да и критики встретили его не с восторгом. Однако картина обрела культовый статус и сейчас считается одной из самых знаменитых в фильмографиях Тарантино и Родригеса. Одной из самых запоминающихся сцен в фильме был танец королевы вампиров Сантаники Пандемониум, роль которой исполнила шикарная Сальма Хайек. А песня After Dark в исполнении группы Тита и Тарантула, под которую она двигалась, стала чуть ли не самой узнаваемой в карьере музыкантов.

0: Ну что, олдскулы свело?
1: Олдскулы свело.
2: Свежее решение.
3: Музыка твоей страны.
4: Хватит.

0: У нас рекламируются все.
1: За покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
2: Легко продать, купить и выкупить ваш авто поможет автосалон «Автохата». Более 100 автомобилей в наличии. Кредит, лизинг без первоначального взноса. Гомель, Хатаевича, 31П. Телефон плюс 375-44-55-99-37. «Автохата». Правильный выбор.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Гомеле 19 часов.
1: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
2: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
3: Дай мне ударных!
2: Радиовечеринка «Электроника без границ».
4: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21.00.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
2: Телефон 343-343.
3: Музыка твоей страны.

0: 25 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и западный от 5 до 10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром. Следующую песню представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
1: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

Школа, лицей, универ, работа, недостижимая цель. Стремишься, хочешь сразить наповал, лучше настроить прицел. Шаг за шагом, рассвет за рассветом, двигайся

0: В Гомеле 20 часов.
1: Начало часа представляет Мозырский машиностроительный завод.
2: Мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы, прицепное оборудование и запчасти к ним. Фирменный магазин «Белорус». Город Мозырь, улица Портовая, 17. Телефон 029-395-22-42.
3: Опять вставать?
4: А, куда?
5: Зачем?
6: Который час?
7: Можно я сегодня никуда не пойду?
2: Тяжело просыпаетесь?
3: Да еще 5 минут. Еще.
2: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Комко. Имя самого первого в истории СССР экстрасенса Вольфа Мессинга овеяно многочисленными легендами. Рассказывают о его чудесном побеге из-за стенков гестапо, где он ввел в транс охранников, а также о том, что гений гипноза был личным экстрасенсом Сталина. Все эти истории не имеют реального подтверждения, но одно можно сказать точно. Мессинг обладал чрезвычайно сильным и редким даром внушения. Впервые про людей с необычными возможностями заговорили в конце 80-х годов 20 века, когда Советский Союз доживал свои последние годы. Официальная советская наука отрицала любые необъяснимые явления, а вера в ментальное и потустороннее порицалась коллективом и партией. Но при Горбачеве все изменилось, и мы узнали о том, что такие люди есть, и они пытаются донести до нас свой дар, мнимый или реальный. Те, кто застал разгар перестройки, помнят сеансы телевизионных исцелений и огромные концертные залы и стадионы, заполненные страждущими.
0: Олдскулы свело.
2: Евгения Давидашвили, она же Джуна, Алан Чумак, Ванга, Юрий Лонга и Анатолий Кашпировский – эти имена знали все. Экстрасенсов уважали, их боялись, но с ними искали встречу и готовы были отдать последнее, лишь бы они согласились помочь. Можно много спорить о том, были ли среди этих людей на самом деле целители с высшим даром, но известно точно, что сила экстрасенсов действовала на людей, особенно сломленных болезнью и легко внушаемых. Спустя годы, трезво оценивая каждую из этих личностей и их деятельность, можно сделать вывод о том, что, несомненно, люди, о которых говорилось выше, обладали незаурядными способностями. Среди них были талантливые актеры, хорошие психологи и даже изобретатели. Однако вопрос о наличии у них именно экстрасенсорных способностей и по сей день остается открытым. Ну что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова». Гомель. Новинка весны Geely City Ray уже ждет вас в нашем автосалоне. Всего от 69 900 рублей. Для ценителей инноваций электромобили всего от 39 900 рублей. Используйте трейд-ин с максимальной выгодой и получайте первое обслуживание за символический 1 рубль. Подробнее на сайте geely-gomel.by и в дилерском центре Geely Автонова.
1: С 5 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и западный от 5 до 10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Как утверждают создатели Jet Kids, это единственный в мире чемодан премиум-класса для детей, который может быть не только чемоданом, но и детской кроватью, подставкой для ног и даже каталкой. Чемодан имеет небольшие размеры и весит без содержимого около 3,5 килограмм. Объем позволяет загрузить в него, наверное, все необходимые игрушки, игры, книжки, важные мелочи, которые нужны ребенку, и еще останется немного места. При длительных переходах из одного терминала в другой уставшего ребенка можно просто посадить верхом на Jet Kids, который имеет 4 крепких колесика внизу и особой формы, похожую на седло, верхнюю часть.
0: Техно-джунгли.
1: В зале ожидания или прямо в салоне самолета или купе поезда чемодан можно легко трансформировать в удобную кроватку с бортиками для малыша. Дети постарше могут использовать Jet Kids как высокую подставку для ног в салоне самолета. Разработчики пока не знают, как быстро появится в производстве данная модель чемодана, однако доподлинно известно, что ее стоимость должна составлять не более $100. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техно-джунгли.

0: Гомеле. 21 час.
1: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
2: Радио Гомеле ФМ и ресторан «Мама Хуана» представляют. Радиопроект «Электроника без границ». Ритм твоего вечера.

Добрый вечер всем музыкальным путешественникам. Вы слушаете «Электронику без границ». У микрофона Артем Горский, а гостевым миксом с нами поделился диджей Орта. Он уже в третий раз участвует в выпусках нашей программы и является своего рода рекордсменом среди гостей эфира. Андрей живет и занимается творчеством в городе Минске. По профессии стоматолог-ортодонт. Организовывает грандиозные события для ортодонтов всего СНГ с приглашенными гостями, известными на весь мир. Активно продвигает свой джем-подкаст. Занимается написанием музыки, игрой на фортепиано. Также ведет телеграм-канал, где делится всеми новинками. Какие новинки Орта приготовил сегодня для нас, узнаем прямо сейчас. Гомель FM.

Благодаря нашему гостю сегодня мы погружаемся в мир мелодик техно. Это поджанр электронной музыки, сочетающий структурную строгость техно с глубокой эмоциональностью и мелодизмом. Возник этот стиль в 10-х годах на стыке техно и прогрессив-транса. Несмотря на столь ранний возраст, жанр стал одним из самых популярных направлений в электронной культуре. А я напоминаю, если вам нравится музыка наших гостей, вы всегда можете порадовать их подпиской в соцсетях или приятными сообщениями. Электроника без границ. Чтобы путешествовать с нами, не нужен загранпаспорт.

Наше путешествие близится к завершению. Диджей Орта просил передать всем привет, поздравить с наступлением тепла, лета и пригласить вас на летний сезон «Воскресников», где он обязательно сыграет сет в одно из прекрасных воскресений этого лета. А я, в свою очередь, хотел бы пригласить всех на Open Air, который мы готовим для нашего города командой творческого объединения «Воскресник» совместно с «Мама Хуана» и городским центром культуры. 30 мая с 16 часов дня на нашей прекрасной набережной. Спасибо, что провели этот час вместе с нами. Услышимся!

Радио Гомель ФМ и ресторан «Мама Хуана» представляют радиопроект «Электроника без границ». Ритм твоего вечера.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: У свете існує вельмі мало людей, якія шчыра захапляюцца змеямі і іншымі рэптыліямі. Але калі казаць пра свет моды, то вырабы, упрыгожаныя змеінымі прынтамі, з'яўляюцца сапраўдным хітом. У кожным сезоне гэты тренд займае адно з галоўных месцаў у калекцыях дызайнераў. Пагаворым пра гэта падрабязней у праграме «Мода на мове». З вамі Алеся Василькова. Узор на теле змеи спрадвеку заворожвал людей. Старожитные египтяне лишили ее священной. Богиня-заступница Нижнего Египта традиционно была у выгляде кобры, якая упрыгоживала корону царства и оберегала фараона. У 20-м стагодзе из натуральной змеиной скуры вырабляли рамяни для гадзін, паясы, абутак, каўбойскія боты. А у початку 70-х британский дизайнер Ози Кларк увел у моду мотоциклетные куртки, скорошенные жакеты и шорты со змеиной скуры с металлизованными элементами.
0: Мода на мове.
1: На счастье, сучасная мода не потребует знищения рептилий. Теперь модные бренды пропонуют разностайные модели одения и аксессуаров не с натуральной скуры, а с тканины або штучной скуры с малюнком под змею. Сегодня с этой тканины шиют вечерние сукенки, жаночие фраки, блузки, штаны и шорты. Вельми модные туфли и пельчатки с расфарбовкой под рептилию. А для самых смелых модельеры пропонуют змеиный Total Look, который идеально подходит как для яе, так и для его. Прынт змеиная скура вельми капризны у сполучениях. Тому, коли вы вырашили купить такое одение, то будьте уважливыми при выборе аксессуаров. Яны не повинны быть занадто яркими ти рознокаляровыми. Одение с прынтом змеи пожадано дополнять абуткам и сумками у чорным колеры, або моделями с таким же прынтом. Напевно, у вашем модном гардеробе уже есть аксессуары у классичных тонак. Але коли нет, то вы знойдете их у кожной краме абутку и сумок. И наприкінці не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.

25 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и западный от 5 до 10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Михаил Синицын. Перед инженерами, которые победили на конкурсе разработчиков, стояла непростая задача – создать устройство, способное производить не менее 2000 литров воды в день из воздуха, работая только на энергии из возобновляемых источников. При этом стоимость получаемого литра воды не должна была превышать 2 центов. Хотя, на взгляд обычного человека, задача с такими условиями вряд ли выполнима. Изобретатели представили на конкурс несколько вариантов ее решения, включая усовершенствованные опреснительные установки или конденсаторы. А победила совместная разработка, которую назвали VidU. Она преобразует воздух в питьевую воду, используя в качестве источника энергии органические отходы.
1: Техно-джунгли.
2: Устройство похоже на обычный контейнер для морских грузоперевозок. Процесс производства воды выглядит так. В первую камеру контейнера загружаются биоотходы. Там они измельчаются и попадают в газогенератор, где сжигаются. При этом образуется влажный горячий воздух, энергия в виде газа и биоуголь. Полученная энергия используется для охлаждения образовавшегося горячего влажного воздуха, который в процессе конденсируется и становится водой. А биоуголь потом можно использовать в качестве удобрения. Работчики обращают внимание на то, что при отсутствии необходимого топлива из отходов есть возможность оборудовать контейнеры солнечными батареями или аккумуляторами. Вашим гидом в техно-джунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343-343.

25 мая в Гомеле и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный и западный от 5 до 10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем от 20 до 25 градусов тепла. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Реклама на радио.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфлайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максфлайном.
0: Реклама на радио Гомель FM.
3: Телефон 343-343.

Гомель FM. Все скажет музыка.